Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Глаза закроешь.
1: А мне так хочется его обнять.
2: Между Нью-Йорком и Москвой тебя так просто потерять.
3: Нам говорят, что мы так похожи.
4: Похожи с тобой.
1: Полет.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Вы слушаете самое сладкое радио страны. Zephyr FM.
1: Время года меняет местами

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

Повсюду бензин, но ты носишь те искры. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-нибудь, о чем стоит написать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 029.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044.

0: Уссурийске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко встретился с президентом Азербайджана. Глава восточного государства выразил удовлетворение динамикой развития совместных отношений. Он подчеркнул, активное сотрудничество ведется во всех сферах. Беларусь принимает участие в строительстве агрогородка в одном из районов Азербайджана. Проект, который инициирован президентами двух стран, призван заметно улучшить условия жизни местного населения. В лагерях Могилевской области с поддержкой государства отдохнут 48 тысяч детей. Треть из них отправятся в классические лагеря, остальные проведут время в дневных и палаточных. В Бобруйском горисполкоме прошло еженедельное оперативное совещание. Максим Горин вынес на повестку текущие вопросы. Среди приглашенных – представители структурных подразделений ведомства, главы администраций, руководители предприятий и организаций. 23 мая с 9 до 12 в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов пройдут прямые телефонные линии. Бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на сайте Бобр Лайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». Отчетный концерт представила детская школа искусств имени Тикоцкого. Программа «Весенний променад» собрала во Дворце искусств поклонников классических и современных мелодий, а также семьи выступающих на сцене ребят. До 14 июня в Бобруйске будет перекрыта улица Шевченко. При подготовке тепловых сетей к зиме и гидравлических испытаниях были выявлены повреждения. Для устранения неполадок движение на участке было ограничено. Водителям стоит учесть эту информацию при планировании маршрута.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
2: Кафе «Купаленко» приглашает. Комплексные обеды, свежая выпечка, кофе. Организация торжеств и других мероприятий. Зал до 100 человек. Телефон плюс 375 44 751 64 89. Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания «Купаленко». Телефон 802 25 72 12 78. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802 25 70 09 86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 78%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Доброе утро, Бобруйск.
1: Наидобрейшее утречко, дорогие наши горожане. Мы снова с вами, наши дорогие, с вами Юль Гладкова.
0: Рома Вакс.
1: И самое утреннее, самое бодрящее, самое лучшее шоу на свете. Два в одном.
0: Ну и среда у нас сегодня тоже радость. Слушай, ну почти вот пятница.
1: Четвертинка, пятница.
0: Да, да, да. Ну что, мы сегодня решили поговорить про профессии будущего, которые в скором времени, ну не в скором, но может быть вот чуть-чуть и могут стать нормой.
1: Кстати, да, вот ты знаешь, буквально вот у нас сейчас мы в процессе перехода с одной школы в другую. Насколько все за последние лет 5 поменялось, если буквально я, когда заканчивал школу, там все IT, компьютеры, все рухнуло, все. И сейчас айтишники идут учиться работать с лопатой, по большому счету, потому что ИИ заменил, по большому счету, такие все профессии.
0: Поэтому, ну что, будем разговаривать про эти профессии. Например, вот психолог для общения с ИИ, представляешь? Люди уже начинают эмоционально, говорят, привязываться к чат-ботам, виртуальным помощникам. Ну и в будущем понадобятся вот такие вот специалисты, которые будут объяснять, где заканчивается цифровая дружба и начинается зависимость.
1: Ну, видишь, уже были случаи, да, когда за ИИ ходили замуж.
0: Да, да, есть до сих пор.
1: Мне жена иногда подгоняет, он у меня такой, говорит, умничка.
0: А ты ревнуешь?
1: Он меня так понимает. Нет, я не ревную, я вот присматриваю, может, какую клинику там отправить, к психологу какому-нибудь жену отправить. Ну что, детектив цифровой личности, если аккаунт, голос и видео можно подделать, кто-то должен будет проверять, это реально человек или нейросеть.
0: Интересно, а почему нельзя опять-таки ИИ-то поручить?
1: Ну, а он там со своими по-любому договорят.
0: Архитектор виртуальных миров.
1: Да.
0: Представляешь, да, вот с развитием люди смогут работать, отдыхать и даже ходить на концерты в цифровых пространствах. И кто-то должен это все проектировать.
1: Ну, однозначно. Ну, либо специалист по удалению цифрового прошлого. Интернет ничего не забывает, а значит, появятся люди, которые будут чистить репутацию и данные клиентов, собственно.
0: Ну, возможно. А не нужно там ничего такого делать, чтобы чистить, правильно?
1: В конце концов.
0: Да.
1: Ну, и не знаю, я вспоминаю свое детство и юность, и думаю, ой, как хорошо все-таки, что не было телефона в то время.
0: Ну что, также будет тренер для нейросети. Сейчас уже ИИ учат понимать эмоции, юмор, человеческую речь, и делают это обычные люди.
1: Ну, так
0: интересненько,
1: вот.
0: Правда, звучит?
1: Ну, в общем, такое ощущение, что еще лет 5, и мир вообще в корне поменяется.
0: Угу.
1: В интересное время живем, товарищи. В сложное, но интересное время. Ну что, а у нас в этом часе не менее интересный гороскопчик.
0: И немного интересных фактов.
1: Ну и, конечно, наша рубрика «Не все так просто». Поэтому оставайтесь с нами, мы начинаем.

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Ну что ж, время для гороскопчика.
3: Да. Овны, вам захочется действовать быстро и решительно. День отлично подойдет для новых идей и смелых шагов. Главное, не спорьте по пустякам.
2: Тельцы, 20 мая вам стоит немного замедлиться и обратить внимание на свое настроение. Вечер подарит приятную встречу или хорошие новости.
3: Близнецы, день обещает быть насыщенным на разговоры, звонки и неожиданные предложения, поэтому не бойтесь проявлять инициативу.
2: Раки, вам сегодня лучше сосредоточиться на домашних делах и личном комфорте. Даже небольшая пауза поможет восстановить силы и вернуть спокойствие.
3: Львы, вам улыбнется удача в вопросах, связанных с работой и общением. Ваше обаяние сегодня поможет найти общий язык даже с самыми сложными людьми.
2: Удев сегодняшний день подойдет для наведения порядка как в делах, так и в мыслях. Не перегружайте себя лишними задачами, иначе к вечеру почувствуете усталость.
3: Весы, вам стоит довериться своей интуиции, она подскажет правильное решение, возможны приятные сюрпризы или неожиданные комплименты от окружающих.
2: У скорпионов день будет удачным для важных разговоров и серьезных решений. Постарайтесь не держать эмоции в себе, откровенность сыграет вам на пользу.
3: Стрельцы, вас ждет активный динамичный день, полных новых впечатлений. Главное, не распыляйтесь на все сразу и оставьте время для отдыха.
2: Козероги, завтра вам удастся справиться даже с теми задачами, которые раньше казались сложными. Но сегодня финансовые вопросы могут решиться быстрее, чем вы ожидали.
3: Водолеи, день принесет вам вдохновение и желание что-то изменить в привычной рутине. Хороший день для творчества, новых знакомств и ярких эмоций.
2: Рыбы, вам стоит прислушаться к себе и не торопиться с выводами. Спокойствие и уверенность помогут избежать ненужной суеты и сохранить хорошее настроение.
3: Ну что, вот такой вот у нас гороскопчик хороший.
2: Да,
3: вот
2: в принципе, у нас всегда гороскопчики позитивные. Мы чисто с правильными звездами общаемся. Они нам чисто хорошие новости подкидывают. Ну а пока хорошая музыка, и вернемся к вам совсем скоро.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.
3: Так звучит город. Zephyr FM.
4: Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side.

0: Фабрика улетного настроения. Зефир FM.
1: В темном коридоре вещи. Понял, такси где-то в пробке. Но на сердце много трещин. Ему места нет в

0: Ну что ж, а мы продолжаем разглагольствовать сегодня про профессии будущего. Слушай, сейчас договоримся и пойдем как сменим профессию.
1: Тогда надо дождаться, пока она наступит.
0: Ничем, мы заранее.
1: Мы
0: доработаем. В конце рабочего дня ничего.
1: Первооткрывателем.
0: Вот, например, можно стать первым менеджером памяти. Ученые предполагают, что в будущем можно будет хранить огромные массивы воспоминаний и данных. Понадобятся специалисты, которые могут этим всем вот управлять, собственно.
1: Да, я уже представляю, как мы вбиваем в компьютер какое-то там воспоминание, чтобы точно вспомнить, что он там тебе сказал.
0: Ну-ка, иди сюда, иди, все записано.
1: Эколог городского воздуха. Вот из-за загрязнения появятся и профессии, связанные буквально с настройкой воздуха в районах и зданиях.
0: Ну, это прискорбно звучит на самом-то деле, но вообще, все выглядит так, что мы как будто бы наоборот стремимся к тому, чтобы там электромобили, там все вот эти дела, чтобы...
1: Ну, в общем, под вопросом, да, думаешь, такая профессия?
0: Да, ну, это рисковать пока не стоит. Специалист по борьбе с одиночеством. Ученые уже называют одиночество одной из главных проблем будущего. Ну, вот, кстати, есть. Вот, кстати, есть, и прям вот попахивает, потому что, ну, вот вроде мы вот так вот общаемся на работе, там, туда-сюда, а вот когда все перейдет в сеть, и все мы будем делаться на удаленке...
1: И вот так будем с чатом GPT общаться.
0: Ну, как будто бы такое себе.
1: Создатель цифровых домашних животных, вот, и питомцы могут стать отдельной индустрией, говорят. Ну, неплохо, слушай, убирать там, выгуливать, все нормально.
0: Ну, да, убирать, выгуливать не надо, да. Сразу напоминает мне этот тамагочи, который был когда-то. Ну что, консультант по репутации, в метавселенной у людей появится не только реальная, но и виртуальная репутация. Ой, слушай, прям фильм, ты не видел этот, где там у людей стрелочки такие красненькая и зелененькая? Ужасно, не хочу, чтобы так было.
1: Консультант по цифровому этикету, как вести себя с ИИ, можно ли грубить там, ну и все такое. Как, собственно, это влияет на работу, на психику, будет вот разбираться.
0: Ты знаешь, я вот со своим GPT-чатом общаюсь как, ну, с ведром с болтами. Грубо говоря, машина неразумная. И в какой-то момент моя супруга начала через мой аккаунт GPT-чатом общаться, а она такая все как с человеком, с ним, ой, спасибо, мой хороший, за такой правильный ответ. И ты знаешь, он по-другому себя ведет.
1: Конечно.
0: Хулиганье понапридумывали тут. Ладно, послушаем цифровую музыку и вернемся к вам совсем скоро.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекции проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков в светлое время суток с берега, без захода в воду.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044

0: Ну что ж, наша прекраснейшая рубрика «Не все так просто», и мы сейчас еще всяческих слов вам наговорим, которые наверняка мы неправильно выговариваем, ну ладно. Дефенестрация. Выбрасывание чего-либо из окна. Да, для этого существует отдельное умное слово.
1: Интересненько. Теперь я буду знать.
0: Я сейчас как пойду, как дефенестрацирую что-нибудь с окна.
1: Так, вербигенерация. Повторение одних и тех же слов снова и снова. Ну, по сути, когда человек прям зацикливается на одной фразе. А это подряд или просто когда вот мы любим повторять?
0: Или просто... Да, я по два раза повторять не буду. Амбидекстер. Человек, который одинаково хорошо владеет обеими руками. О, вот это классно.
1: Это круто. Да, слушай, потому что, ну, нет, я так не могу.
0: Я встречал одного человека, который, правда, вот он, что правой рукой может писать спокойно, что левой. Такой, как так? Ну, мозг, вот видишь, работает как-то.
1: Вот это да.
0: Вот это да. Согласен.
1: Так, ну что, тахифразия — это слишком быстрая речь, когда мысли несутся быстрее, чем успевает язык. Кстати, у меня иногда такое бывает.
0: Да, есть такое. И ты прям начинаешь путаться, потом, так, стоп, что я хотел сказать, и уже и в голове забыл, что хотел сказать.
1: Мне кажется, это больше, знаешь, момент какой-то радости, там, эйфории, вот такого, когда хочется рассказать все быстро и сразу.
0: Да. Ну, либо когда у тебя гиперактивный мозг.
1: Ну, да.
0: Капролалия. Я думаю, надо менять рубрику. Капролалия. Неконтролируемое выкрикивание грубых слов. Звучит научно, а означает очень житейскую проблему. На самом деле есть синдром Торетто, по-моему, это называется, да? Когда вот...
1: Да, люди... но там же здесь именно просто грубых слов, а Торетто это, по-моему, не просто выкрикивание.
0: Там тоже в основном... Непроизвольно. В основном не ласковые слова, если честно.
1: Никтофобия. Это страх темноты. Ты. Хотя звучит как название какого-то древнего существа из фильма ужасов.
0: Да, что-то. Никтофобия. Я никто никого не боюсь, кроме темноты. Братикинизация. Замедленность движения. Простыми словами, все делается очень медленно.
1: Но... Вот такие люди меня раздражают немножечко.
0: Я сейчас как
1: сделал? А я помню, что этот мультик был с кем там, с ленивцами или кто там был?
0: Да.
1: Что там на листик так медленно доставал. Положил.
0: Это прям, да, ну, для нас, СДВГшников, это очень такая проблема. Да-да, я уже сам сделаю, в конце концов. Ну что, мы продолжаем. У нас сейчас новости. И встретимся с вами, услышимся, точнее, сразу же в следующем часе.
2: Сделано в Беларуси.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Zephyr FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина.

0: По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 73 копейки, евро 3,17, за 100 российских дают 3,84 белорусских. Сжиженный газ дорожает в Беларуси. Цена за литр для населения будет 1 рубль 73 копейки. Это на 11 копеек больше предыдущей стоимости. Новые тарифы будут применяться при заправке баллонов объемом от 1 до 27 литров. На аукцион выставлен уникальный комплекс в Брестской области. Он расположен вблизи водохранилища Локтыши. В его состав входят 11 объектов недвижимости с общей площадью почти 3000 квадратных метров. К постройкам подведены системы электроснабжения, водоснабжения и канализации. Лот в дальнейшем можно использовать как санаторий, лагерь или базу отдыха. Золотой Rolex Daytona Пол Ньюман ушел с молотка почти за 1,5 миллиона долларов. Проданный экземпляр 1967 года выпуска – один из самых редких в истории компании. Его главные фишки – контрастные счетчики и шрифт в стиле арт-деко. Имя Пол Ньюман дизайн циферблата получил в честь голливудского актера и гонщика, который практически не расставался с такой моделью. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 73 копейки, евро 3,17, за 100 российских дают 3,84 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 2 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 110 долларов 56 центов за баррель.
1: Новости компании и корпорации на Zephyr FM.
0: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания» Купаленко. Телефон 80225-72-12-78. Бизнес-новости на Zephyr FM. Будьте в курсе.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 78%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM. Каждый час.

0: Ну что ж, 9.05 на наших часах. Акцент, Сера и Миша Миллер просят нас «Don't leave». И мы, собственно, кто мы такие, чтобы не прислушаться к таким пожеланиям? Итак, с вами Юлия Гладкова.
1: Рома Вакс.
0: И самое утреннее, самое бодрейшее шоу «Два в одном». И сегодня мы с вами беседуем о новых профессиях, о которых, может быть, придется задуматься в ближайшее, собственно, время. Ну вот говорят, что по данным исследований, около 65% сегодняшних школьников могут работать по профессиям, которых пока не существует.
1: Вот, вот, вот эти, которые мы ранее назвали, которые еще будем говорить, да, слушай, ну
0: короче,
1: интересно.
0: Нужно, да, детям, возможно, короче, предъявить этот момент.
1: Говорят, мозг человека все хуже переносит многозадачность, поэтому в будущем особенно ценными станут люди, умеющие долго, ну, быстро, наверное, концентрироваться.
0: Ну, кстати говоря, я, наверное, даже не сказал бы. На самом деле, многие сегодня, им нужно, чтобы вот параллельно музыка играла, еще что-то, вот мозг не может сосредоточиться. Наверное, из-за большого количества информации нам тяжело сосредоточиться,
1: да,
0: на чем-то.
1: Да, мне даже
0: одном.
1: Кажется, мы в тишине отдыхать не можем.
0: Да, да, да, да.
1: То
0: да,
1: есть
0: да,
1: нам
0: да.
1: Нужно что-то вот фоновое такое, чтобы было.
0: Поэтому, да, наверное, нужно будет учиться концентрироваться, что ли. Ну, ученые считают, что навык общения станет важнее многих технических знаний, потому что ИИ уже умеет писать код, тексты и делать дизайн. Ну, с сообщением у нас, слава богу, все нормально.
1: Хорошо. Да. Не, ну опять-таки, нужно правильно просить. Правильно?
0: Да, да, да, да.
1: Чем больше автоматизации появится, тем ценнее становятся профессии, связанные с эмоциями и доверием. Вот психологи, переговорщики, ну и преподаватели.
0: Клоуны, тоже, в конце концов. Стендаписты всякие. Ну да, есть такое дело, потому что когда все становится вокруг искусственным, вроде как хочется чего-то живого. Работа лучше людей роботы. Лучше людей работают в предсказуемой среде, но хуже справляются с хаосом и неожиданностями. Поэтому полностью заменить человека во многих сферах пока невозможно. Ты знаешь, и мне сразу приходит на ум фильм, есть такой старый фильм «Чудо над Гудзоном». И, значит, суть была в чем, что самолет сломался как-то в Нью-Йорке, взлетел, это, ну, на реальных событиях, взлетел, сломался, и потом он развернулся, не успел долететь до аэропорта и сел на, значит, на, собственно, на реку Гудзон. Ну, и все там доказывали, что там на всяких тренажерах, на автопилотах показывали, что он якобы мог долететь, ему хватило бы времени. Но по факту, когда люди сели вот именно попробовать это все, выяснилось, что да, в конце там судебные тяжбы были очень много лет, и выяснилось, что да, что невозможно было, и что вообще в принципе этот самолет должен был разбиться, а вот именно человек, у него вот сработало что-то, вот именно реакция, все, и ну только вот человеческий, да, то есть, фактор,
1: ну,
0: сыграл.
1: Да мы в принципе даже сейчас видим, что роботы, ну так себе пока.
0: Пока да.
1: Реагируют.
0: Однозначно.
1: Что-то. Ну, исследования также показывают, люди быстрее устают от общения с искусственным интеллектом, поэтому если он слишком идеальный, собственно, нас немножко грузит, наверное,
0: да,
1: это.
0: Да.
1: Ну и небольшие ошибки делают, кстати, и цифровые помощники.
0: Да.
1: Тоже. Поэтому.
0: Ну, да, они, наверное, специально делают небольшие ошибки.
1: Это чтобы мы всегда проверяли, чтобы в теме были. А то на них вот так будем полагаться еще.
0: И потом вообще атрофируется у нас наше серое вещество. Ну что, в этом часу у нас погода?
1: Да, еще 5 минут этикета, тоже наша рубрика.
0: Ну и, конечно, немножечко новостей из нашей прекрасной родины. Поэтому оставайтесь с нами, у нас впереди много всего интересного.
2: Встречаем утро вместе. Зефир FM.

0: Ну, а мы продолжаем. И у нас приметнейшая погода. Итак, если на 20 мая утром много росы, лето обещает быть теплым и урожайным.
1: Я что-то не проверяла. Ты проверял?
0: Я не проверял. Вообще говорят, что это лето будет прям очень жарким.
1: Да. Дождь в этот день считался хорошим знаком для грибников. Говорили, что сезон будет богатым. Кстати, я не люблю грибы. Вот
0: я
1: так
0: тоже.
1: Вот. Да.
0: Не, ну вот я лисички люблю.
1: Ну, шампиньоны я только.
0: Шампиньоны, да, на мангальчике.
1: И
0: лисички с картошечкой. Вот это все. И ходить я за ними точно не буду.
1: Какой ты, смотри.
0: Ну, пошлю кого-нибудь, мало ли. Кого не жалко, знаешь. Ну, если вечером слышно особенно громкое пение птиц, впереди несколько ясных солнечных дней.
1: Угу. В народе также верили, что вот если 20 мая посадить что-то в огороде с хорошим настроением, растения будут расти быстрее и крепче.
0: Ну, как раз у моей супруги сегодня планы. Придется делать ей хорошее
1: настроение. Главное, детям тогда не доверять.
0: Да, да, да, да. Потому что с хорошим настроением вряд ли получится.
1: Да.
0: Но еще говорили, если в этот день случайно найти монетку на улице, к приятной неожиданности или небольшой прибыли.
1: Главное, не поднимать. Вот увидели и все.
0: Да, все, все хорошо.
1: Мы запомнили.
0: Да, я
1: хорошо
0: нашел.
1: Да.
0: Кто нашел? Я нашел. Ну что ж, а мы продолжаем. Впереди у нас 5-минутка этикета, поэтому оставайтесь с нами, у нас много всего интересного.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Да, взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин. Хара...
4: Чего?
3: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
3: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что, парень, не пались, во-первых. А во-вторых, у нас немножечко этикета.
1: Да. Вот, например, во многих странах невежливо задавать вопрос, чем вы занимаетесь в первые минуты знакомства. Например, вот во Франции, Италии, ну точно не надо. Это могут воспринимать как попытку оценить человека по статусу и доходу.
0: А еще как ответят, а тебе что, какая разница? Если человек чихнул, в Японии никто не говорит аналог «будь здоровый». Там считается, что привлекать лишнее внимание к чужому человеку, чужому телу и самочувствию не очень тактично. Ну, что-то в этом есть на самом деле.
1: Да, я запомню. В английском этикете считается грубостью слишком быстро доедать еду. Если вы закончили первым, но это будет намекать хозяину, мало, надо
0: давай,
1: еще.
0: Неси, а что, нормально?
1: Нет, так может быть, действительно,
0: да,
1: так и есть.
0: Действительно
1: может,
0: мало.
1: Может, это не еда какой-то, тарталеточка какая-то одна.
0: Да, в деловом этикете существует правило лифта. Если разговор в лифте закончился, нельзя продолжать его сразу после выхода, будто человек обязан дальше поддерживать беседу. Нужно дать ему возможность выйти из контакта.
1: И убежать поскорее, потому что там-то никуда не денешься, а тут уже все. А, кстати, есть такие люди, приставучие.
0: Да, прилипалы.
1: Одна из самых редких, но очень ценных норм этикета – это не исправлять чужие оговорки публично. Если человек ошибся в слове, да, или название «воспитанный», собеседник часто делает вид, что ну ничего не заметил.
0: Ну, есть в этом что-то. На самом деле, невоспитанный не тот, кто что-то сделал, а тот, кто обратил на это внимание. Есть такие, говорят так.
1: Да.
0: Современные эксперты по этикету считают, что самое грубое поведение за столом сегодня не телефон и не локти на столе, а постоянное перебивание собеседника. Умение слушать сейчас воспринимается как признак действительно хорошего воспитания.
1: Согласна. Да. Не успеешь. А что вот делать, если я уже наперед знаю, что ты хочешь сказать?
0: Уже. Я уже понял, там человек расписывает.
1: А они что-то еще скучные бывают, такие медленно. Да, и...
0: И потом еще в конце. Вот, например. И ты такой, господи, да, я понял уже твой пример.
1: Или, знаешь, начинает от 100 лет вперед, от основания. Земли.
0: Первый день Бог создал землю.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Сделано в Беларуси.
1: В фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: К 2030-му количество зарядных станций «Маланка» в Беларуси может превысить 10 тысяч. Еще 10 лет назад по дорогам ездили примерно 100 электрокаров, а сейчас зарегистрировано 54 тысячи, из которых 22 в Минске. Предполагается, через 4 года количество электромобилей увеличится до 300 тысяч. В сеть «Беларуснефти» входят уже 975 АЗС. Свыше 400 таких объектов эксплуатируют организации-партнеры. До конца 26-го госоператор планирует дополнительно установить более 450 заправок различной мощности.
1: Про машины для людей.
2: Solers показал VIP-версию своего минивэна SP7. 4 места и огромный экран. Это люксовый бизнес-вэн. Флагманская модификация отличается только двумя капитанскими креслами и 43-дюймовым дисплеем. Автомобиль оснащен светодиодной оптикой, бесключевым доступом, трехзонным климат-контролем, подогревом руля и лобового стекла, камерами кругового обзора, парктрониками и 18-дюймовыми дисками. Под капотом установлен 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 237 лошадиных сил, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом.
1: Дай газу!
2: Немецкое тюнинговое ателье IBT Sportsline, которое много лет занималось переделкой автомобилей Audi и Volkswagen, теперь переключилось и на мотоциклы. Первым проектом стал байк MV Augusta Brutal 1000. Выпустят всего 130 таких экземпляров, по одному в честь каждого года существования фирмы. Оснащен двухколесным литровым рядным четырехцилиндровым мотором, который был модернизирован за счет новых распредвалов, переработанной системы управления двигателем, улучшенного управления дроссельной заслонкой и более короткого передаточного числа главной передачи. Мощность осталась такой же, как и у стандартного варианта – 201 лошадиная сила и 116 ньютон-метра крутящего момента. В Италии специальная версия будет стоить от 47 тысяч долларов, что на 15 тысяч дороже стандартной комплектации.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Свяжем руки нитками. У меня на сердце раны, у тебя душа болит.

0: Ну и чтобы внести немножечко радости в вашу душу после такой грустноватой песенки, расскажем вам бодрые новости. Итак, в Бобруйске...
1: Пройдет, да, 23 мая уже будет последний звонок. Mm-hmm. Более 1200 выпускников, собственно, ворвутся в эту взрослую жизнь.
0: Да, как начнут искать работу?
1: Нет, ну они же сначала будут учиться. Но все равно, вот я вспоминаю такое, ну, трепетное, ты знаешь, воспоминание всегда. Все-таки школа, неизвестность какая-то, как там, что будет. Ну, это здорово.
0: Но я бы сейчас бы вернулся, такое беззаботное время.
1: На выпускной.
0: Да, да.
1: Ну что, в 11:40, кстати, состоится торжественное шествие. Нарядные колонны вчерашних школьников пройдутся по центральным улицам от площади Победы к площади Ленина, символизируя переход во взрослую самостоятельную жизнь. Ну а с 12 до 14 часов дня на площади Ленина пройдет большая концертная программа. Поэтому, я думаю, можно прийти тоже.
0: Да,
1: а почему бы и нет?
0: Посмотреть, как ребята, собственно...
1: Зажигают. Они там и танцуют, разные флешмобы у них там. Да, круто, вообще. Можно прийти.
0: Придем обязательно. Итак, гомельчанин нашел в стене тайник с шоколадками. Они пролежали там более полувека. Какой-то жадный жадину там заныкал.
1: Это от брата, наверное, стартнули, от сестры.
0: Да. Ну что, инженер Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин решил разобрать старый мебельный гарнитур, который еще в советские времена покупали его родители. Ну и между зеркалами и задней панелью обнаружился небольшой случайный тайник. Внутри лежали три шоколадки «Веселые ребята» 1969 года выпуска. Несколько конфет «Золотой ключик», женские наручные часы. Без ремешка, не распечатанное письмо, комсомольский значок, школьные линейки и даже вязальная спица. Вот так вот.
1: Слушай, это как будто бы просто упало, мне кажется.
0: Ну,
1: там,
0: может
1: и,
0: быть.
1: И все.
0: Ну, я не знаю, к чему готовился этот человек, если прятал такие вещи вместе.
1: Просто они очень разные.
0: Да.
1: Так, ну что, тоже такая интересная новость. В рыболовных угодьях Гомельской и Брестской областей с 19 мая введен запрет на, собственно, вылов сома обыкновенного. Ну и продлится он по 19 июня. В остальных областях данный запрет вступит в силу 31 мая и будет действовать по 1 июля. Поэтому берем во внимание.
0: Ну, я не знаю, вообще я к сому очень... или к саму, очень спокойно отношусь, как рыба, как пищу он так себе.
1: А я вообще как будто бы рыбалку не люблю, вот это вот комаров там кормить, нет.
0: Но
1: я могу понаблюдать за вами, если хотите.
0: Так уж и быть. Ну что, вот такие вот новости, впереди нас ждут еще более важные новости, ну а после них мы к вам вернемся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: В Минске стартовал масштабный образовательный медиафорум «Альфа-Спектр». Площадка объединила 140 лучших юнкоров страны, победителей областных и республиканских конкурсов медиатворчества. Ребята научатся создавать качественный контент, работать в кадре, монтировать рилсы. Отдельный блок посвящен защите от интернет-мошенников.
0: Город.
1: 23 мая пройдет городской праздник «Последний звонок». Мероприятия развернутся на главных площадках города – площадях Победы и Ленина – с 11 до

0: 14.00. Одним из самых зрелищных моментов дня станет торжественное шествие выпускников.
1: В мире.
0: Трагедия в сафари-парке в Индии. Во время купания дрессированные слоны подрались. Один из них потерял равновесие и рухнул на берег, где в этот момент стояли люди. 33-летняя женщина оказалась придавлена. Ее пытался спасти муж, но безуспешно.
1: Вот это да!
0: Главу ВОЗ беспокоит темп и масштабы распространения эболы. Более 500 случаев под подозрением и 131 смерть. Он впервые в истории объявил чрезвычайную ситуацию из-за распространения вируса в Конго и Уганде еще до заседания экспертов организации.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
0: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской, 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 78%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Да, обнимаем ваши души и возвращаемся, собственно, к вам. 10:05 на наших часах. С вами в студии Юлия Гладкова.
1: Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу «Два в одном». И мы сегодня рассказываем, какие же все-таки стоит рассмотреть профессии в будущем. И вот, например, медиатор человека ИИ, да?
1: Интересно звучит.
0: Человек, который помогает решать конфликты между решениями алгоритмов и реальными людьми. Вот так вот. Они уже предполагают, что будут там какие-то недоговоренности.
1: Да, 100%. Специалист по кибербезопасности мозга. Слушай, звучит как фантастика. Но ученые уже вот работают над такими интерфейсами. Мозг-компьютер.
0: Нормально.
1: Слушай, столько мы назвали разных уже профессий за почти 3 часа эфира. Нормально, можно выбрать себе что-то.
0: Однозначно. Дизайнер запахов для виртуальной реальности, чтобы VR стал полностью реалистичным.
1: Ну, класс.
0: Тоже придумывать запахи.
1: Ну, когда уже? Когда будет, вот, знаешь, чтобы можно было
0: еще чуть-чуть.
1: Проектировщик умной одежды. Одежда, которая будет измерять давление, температуру и уровень стресса.
0: Вот, кстати, хорошо. Ну, с этими, с выходом этих всех браслетов и умных часов.
1: А то одежда, она все вообще будет тебе сигнализировать.
0: И все сразу. Так, сядь, посиди, успокойся. Я сердечко что-то выскакивает. Специалист по цифровой зависимости детей. Проблема уже становится глобальной. Кстати,
1: ну,
0: да,
1: хорошо было бы. Ну и юрист по правам искусственного интеллекта.
0: Ага,
1: как себе?
0: Начинается.
1: Понимаешь, то есть, значит, искусственный интеллект, он сам по себе, а тут юрист мы, человеки.
0: Да, будем отстаивать права, нормально.
1: Ну, если ИИ станет автономнее, появятся странные, но реально юридические вопросы. И мы, люди, должны будем в этом разбираться, помогать.
0: Да, очень не хочется верить, что они будут с нами что-то там спорить и нам доказывать. Да, ну что, в этом часу у нас гороскопчик.
1: И новости тоже будем, поэтому не переключаемся, будет все интересно.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, повторим. Повторим для тех, кто, возможно, не слышал.
2: Совершенно верно.
1: Овны, вам захочется действовать быстро и решительно. День отлично подойдет для новых идей и смелых шагов. Главное, не спорьте по пустякам.
2: Ну, тельцы, 20 мая вам стоит немного замедлиться и обратить внимание на свое настроение. Вечер подарит приятную встречу или хорошие новости.
1: Близнецы, день обещает быть насыщенным на разговоры, звонки и неожиданные предложения. Не бойтесь проявлять инициативу.
2: Раки, вам лучше сосредоточиться на домашних делах и личном комфорте. Даже небольшая пауза поможет восстановить силы и вернуть спокойствие.
1: Львы, вам улыбнется удача в вопросах, связанных с работой и общением. Ваше обаяние поможет найти общий язык даже с самыми сложными людьми.
2: У Дев сегодняшний день подойдет для наведения порядка как в делах, так и в мыслях. Не перегружайте себя лишними задачами, иначе к вечеру почувствуете усталость.
1: Весы, вам стоит довериться своей интуиции. Она подскажет правильное решение, возможны приятные сюрпризы или неожиданные комплименты от окружающих.
2: У скорпионов сегодня будет удачный день для важных разговоров и серьезных решений. Постарайтесь не держать эмоции в себе. Откровенность сыграет вам на пользу.
1: Стрельцы, вас ждет активный, динамичный день, полный новых впечатлений. Главное, не распыляйтесь на все сразу и оставьте время для отдыха.
2: Козероги, завтра вам удастся справиться даже с теми задачами, которые раньше казались сложными. Но сегодня финансовые вопросы могут решиться быстрее, чем вы ожидали.
1: Водолей, день принесет вам вдохновение и желание что-то изменить в привычной рутине. Хороший день для творчества, новых знакомств и ярких эмоций.
2: Рыбы, вам стоит прислушаться к себе и не торопиться с выводами. Спокойствие и уверенность помогут избежать ненужной суеты и хранить хорошее настроение.
1: Ну, хорошо.
2: Такой гороскопчик позитивный у нас. Ну а еще у нас хорошая музыка, поэтому оставайтесь с нами, мы к вам вернемся совсем скоро.
0: Твое позитивное утро на Zephyr FM.

0: Ну что ж, а у нас немножечко новостей, вот мы для вас накопали интереснейших.
1: Я вот недавно буквально видела видео, в Венгрии заяц сбил мужчину. Ты видел?
0: Да,
1: на электросамокате.
0: Агрессивный такой заяц вообще попал.
1: Покушение просто какое-то.
0: Да, да.
1: Даже непонятно почему, он прям конкретно выжидал. Целенаправленно. Когда подъедет поближе, да, прям прыгнул, ему в лицо ударил.
0: Ну, наверное, он в прошлой жизни был человеком.
1: Кошмар. Но самое главное, что как бы целый мужчина, все хорошо, никаких травм, по-моему. Но это...
0: Да.
1: Это страшно.
0: Уже приходится бояться даже зайцев. Ну что, чеснок отпугивает, говорят, мух и комаров. Ученые выяснили, соединение диалидисульфада действует на вкусовые рецепторы насекомых. Эффект заметили у дрозофил, мух, ЦЦ и комаров даже. Но до готового средства еще нужно проверки безопасности, ну и, собственно, выяснить дозировки.
1: Это получается, мы должны будем чеснок есть?
0: Видимо. И причем так, чтобы аж вонять. Чтобы на уровне пота ты вонял.
1: Ну вот поэтому и дозировку, да?
0: Да, да, да.
1: А
0: да,
1: может натираться надо бы?
0: Тоже не исключено, как хлебушек натер себе.
1: Так можно это, да, самому аппетит себе набрать. На солнышке поджариться.
0: Да,
1: да. Также ученые вот выяснили, что оптимисты медленно стареют. Согласна, да. Группа вот 11 тысяч, в общем, в группе человек было, над которыми проводили опыт. Возраст от 50 до 99 лет. Оказалось, что те, кто относился к старению достаточно позитивно, гораздо легче вот справлялись с любыми поставленными задачами. И через 8 лет после старта эксперимента у 44% участников оптимистов даже улучшились показатели скорости ходьбы и результаты когнитивных тестов.
0: Ну вот так вот. Все-таки позитивное мышление продляет жизнь, товарищи.
1: Однозначно. Поэтому смеемся, улыбаемся, шутим.
0: Да.
1: Дай бог с ним, с этим старением.
0: Все возрасты прекрасны. Итак, ИИ воссоздает бывшие по переписке и фото. Бывших по переписке и по фото. Вот так.
1: Нормально.
0: Китайские платформы предлагают пользователям создать цифровую копию экс-партнера с помощью ИИ.
1: Зачем?
0: Это прям сильно нужно влюбленным быть в человека, чтобы создавать его копию. Ну что, загружается переписка, фото, контент из соцсетей. Модуль формирует базовую модель, воспроизводящую ключевые черты поведения. Ну, а затем копию можно дообучать, добавлять воспоминания о поездках, привычках, ссорах, вплоть до интонации и логики мышления.
1: Кошмар.
0: То есть можно из бывшего сделать нормального пацана и с ним, собственно, тусить. Сторонники называют это психологической поддержкой. Технология помогает пережить расставание и снизить чувство утраты. Критики говорят о нарушении приватности, особенно без согласия второго человека. Риски эмоциональной зависимости и виртуальных изменах реальным отношениям. Вот так.
1: Слушай,
0: вот.
1: Ну, мне кажется, это нужно только в том случае, когда ты не договорила.
0: Да, да, да. Нет, подожди, мой друг.
1: Мы сейчас все отмотаем. Или, знаешь, когда мы там поругались, а потом ты же в голове перебираешь, как надо было ответить. Отлично, это подходит. Разные варианты можно проработать.
2: Сделано в Беларуси.

0: дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Ну что, просто остаться, предлагает нам вот, да, но мы не можем.
1: Не можем.
0: Не можем, к сожалению.
1: Все, хватит, поработали
0: да.
1: сегодня.
0: Не будем вам надоедать, собственно, хотя мы можем. Ну что, на этом наш эфир закончится. Я надеюсь, что вы для себя пометили какие-то профессии, которые можно в будущем будет приобрести.
1: Да, может, таланты какие-то.
0: Да.
1: Надо развивать тогда. Вот когда появится профессия, сразу вы уже будете.
0: Да, если вы пользуетесь 100%. Если пользуетесь всяческими GPT-чатами, возможно, пришло время их защищать или, наоборот, научиться с ними спорить.
1: Да. Ну что, мы желаем вам хорошего настроения, прекрасного рабочего дня.
0: Да, и прекрасной дороги домой под нашу хорошую музыку. Ну а пока.
1: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Беларусь заинтересована в углублении связей с Камеруном. Об этом заявил Александр Лукашенко в своем поздравлении африканской страны с Национальным днем. Глава государства подчеркнул особую заинтересованность в усилении взаимодействия в торгово-экономической, политической, образовательной и других сферах.
0: Город.
1: Молодежь, общество, закон. В механико-технологическом колледже прошел круглый стол. В ходе мероприятия для учащихся была проведена интерактивная викторина. Спикеры обсудили с подрастающим поколением законотворчество, юридические тонкости и работу депутатов Палаты представителей. Подробности на Bobber Life.
0: В мире.
1: В Варшаве пройдет общенациональный протест, организованный профсоюзом. Поляки требуют немедленно остановить разрушительный зеленый курс Евросоюза, прекратить массовое увольнение и поддержать референдум, инициированный главой государства.
0: Вот это да!
1: Сон при свете ведет к ожирению. Даже незначительное освещение через закрытые веки нарушает выработку гормона сна, страдает обмен веществ и контроль аппетита.

0: Вероятность набрать вес более 5 кг возрастает на 17%, риск избыточного веса – на 33%. Ночной свет подавляет лептин и нарушает общий гормональный баланс. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 78%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Доброе утро, Яна Ильмята снова в эфире на самой сладкой радиоволне. Утреннее шоу позади, ну а я, как всегда, рада встречать вас в этот чудесный день. Сегодня среда, а значит, мы с вами официально достигли экватора рабочей недели. Половина пути уже позади. А впереди финишная прямая к выходным. Мне кажется, это отличный момент, чтобы выдохнуть, улыбнуться и с новыми силами двигаться дальше. Пускай эта середина недели принесет нам удачу, отличное настроение и заряд бодрости до самого вечера.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Всем еще раз доброе утро и заряд бодрости на полную, друзья. Сегодня, напомню, среда, 20 мая, середина недели. Мне кажется, это отличный повод включить турбоскорость. Половина же пути уже позади, а финишная прямая к выходным, ну, совсем близко. Время не терять, а действовать. Новые задачи, яркие эмоции и только вперед. Пускай эта середина недели станет для вас стартом к победам и отличным настроением до самого вечера. Ну а прямо сейчас в 11.17 я вам предоставлю несколько зажигательных хитов на самой сладкой радиоволне. Далее послушаем Боба Сикла. И передадим море привет самой доброй группой.
1: Море привет.
0: А с вами Налимята, не переключаемся, остаемся на волне 95.4. Впереди нас ждут много интересного. Например, расскажу, какие же погодные условия нас ожидают сегодня, что сулят нам звезды гороскопа и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
2: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Середина часа, и давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают. Сегодня 20 мая, а в Беларуси разыграется активный малоподвижный фронт. Готовимся, друзья, к грозам и дождям. Кроме того, есть вероятность образования локальных торнадо и суперучек, а также сильных ливней. Вот так. Так что желтый уровень опасности для всей страны. В некоторых восточных районах дневной максимум составит аж 30 градусов тепла, а в нашей Могилевской области до 29 градусов тепла. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, даже гроза. Так что, друзья, готовимся и наслаждаемся нашим днем и самой сладкой радиоволной.
1: Это утро будет бодрым. Зефир FM.
2: Одна из героев.

Да, может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

11.51 на Зефир ФМ. И, друзья, знаете ли вы, что аромат свежесваренного кофе способен не только разбудить, но и заметно усилить аппетит. А все дело в химии и психологии. В кофе содержится до 1000 летучих соединений, которые формируются во время обжарки. Именно они создают тот самый манящий запах, который мы ощущаем, едва открыв банку или проходя мимо кофейни. Так что в зависимости даже от сорта, степени обжарки и даже места произрастания, аромат кофе может быть цитрусовым, шоколадным, ореховым или даже цветочным. Но сильнее всего на аппетит и настроение влияет именно свежесть. Чем свежее обжарка, тем ярче и приятнее запах. А еще температура подачи. Например, при 70 градусах аромат кофе раскрывается максимально полно, пробуждая не только обоняние, но и тот же самый аппетит. Пускай ваш день, друзья, начнется с приятного аромата и отличного аппетита. А я, Налимята, продолжаю эфир. Оставайтесь на волне 95.4.

Не ешь, а слушай. Зефир FM. В Бобруйске полдень.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Подарить шанс на жизнь. В Беларуси стартовала благотворительная акция по добровольной сдаче крови. Проект – совместная инициатива общественной организации «Белая Русь» и Минздрава. Биоматериал сдают как в больницах, так и в мобильных комплексах. Перед процедурой – тщательное медицинское обследование.
0: Регион.
1: В Могилеве проходит первый областной медиафорум «Голос поколения. Новый контент». Мероприятие включает практические кейсы и мастер-классы от профессионалов, церемонию награждения победителей конкурса и масштабную дискотеку. Город на Березине представляет школа блогеров «Осьминог». Подробности в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Калифорния в огне. Свыше 28 тысяч человек эвакуированы из-за крупного лесного пожара. Уничтожено более 1200 гектаров растительности. Ситуацию усугубляет сильный ветер, а также аномально сухая погода. Местные власти перекрыли ключевые автомагистрали, прилегающие к зоне бедствия. О погибших или пострадавших не сообщается.
0: Вот это да!
1: Старейший баобаб погибает на Мадагаскаре. Дереву 1200 лет, его окружность почти 29 метров. Оно рухнет через 2-3 года. Всему виной изменение климата. Тропический шторм нанес сильный удар. Вода заполонила полый ствол, начались гниение, плесень и грибок. Затем обрушилась одна из главных ветвей. Верный признак скорой смерти.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир Карат на Советской 80.

0: 70. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 78%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: На часах 12.05 вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимяда. Так что, друзья, давайте взбодримся, просыпаемся, а кто еще не проснулся, заварим чашечку ароматного кофе либо чая. И, кстати, в продолжение темы. Аромат кофе способен активировать в мозге гены, связанные с антистрессовым и антиоксидантным эффектом. Да, то есть, чтобы взбодриться и поднять настроение, иногда достаточно просто вздохнуть запах кофе, даже не делая глотка. Так что давайте поднимаем себе настроение и, конечно же, делаем звук громче и наслаждаемся треком от Вилли Савичем. Все не так плохо.
1: Радио «Зефир».

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: 13.21, друзья, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день, 20 мая. А сегодня он нам говорит, что день начнется, как обычно, кофе, зевота, но быстро решит удивить. Ждите, друзья, внезапных встреч, нелепых даже разговоров и задач, которые никто не просил, но очень надо здесь и сейчас. Возможны мини-кризисы в духе «А зачем я все это делаю?» Но не спешите собирать чемодан и уезжать. Закат – это просто день такой, а не вы. Звезды советуют держаться подальше от драмы, не спорить с людьми, у которых, все плохо. И по возможности не включаться в чужие истерики. А вот к вечеру возможно приятное совпадение и внутренняя гармония. Ну, слушайте гороскоп или нет, это, конечно, дело каждого. А оставаться на волне 95.4 обязательно.
1: Включайся.

0: не можешь ни выиграть, ни проиграть до тех пор, пока ты не участвуешь в гонках.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: К 2030-му количество зарядных станций «Маланка» в Беларуси может превысить 10 тысяч. Еще 10 лет назад по дорогам ездили примерно 100 электрокаров, а сейчас зарегистрировано 54 тысячи, из которых 22 в Минске. Предполагается, через 4 года количество электромобилей увеличится до 300 тысяч. В сеть «Беларуснефти» входят уже 975 АЗС. Свыше 400 таких объектов эксплуатируют организации-партнеры. До конца 26-го госоператор планирует дополнительно установить более 450 заправок различной мощности.
1: Про машины для людей.
2: Solers показал VIP-версию своего минивэна SP7. 4 места и огромный экран. Это люксовый бизнес-вэн. Флагманская модификация отличается только двумя капитанскими креслами и 43-дюймовым дисплеем. Автомобиль оснащен светодиодной оптикой, бесключевым доступом, трехзонным климат-контролем, подогревом руля и лобового стекла, камерами кругового обзора, парктрониками и 18-дюймовыми дисками. Под капотом установлен 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 237 лошадиных сил, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом.
1: Дай газу!
2: Немецкое тюнинговое ателье IBT Sportsline, которое много лет занималось переделкой автомобилей Audi и Volkswagen, теперь переключилось и на мотоциклы. Первым проектом стал байк MV Augusta Brutal 1000. Выпустят всего 130 таких экземпляров, по одному в честь каждого года существования фирмы. Оснащен двухколесным литровым рядным четырехцилиндровым мотором, который был модернизирован за счет новых распредвалов, переработанной системы управления двигателем, улучшенного управления дроссельной заслонкой и более короткого передаточного числа главной передачи. Мощность осталась такой же, как и у стандартного варианта – 201 лошадиная сила и 116 ньютон-метра крутящего момента. В Италии специальная версия будет стоить от 47 тысяч долларов, что на 15 тысяч дороже стандартной комплектации.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Вы слушаете Зефир ФМ, и время уже 12:46. Кстати, сегодня 20 мая, день риска испытаний личных возможностей. Этот день на календаре путешествий – отличный повод, друзья, выйти из зоны комфорта, испытать себя на прочность. И вот специалисты дали несколько идей, как провести его с пользой. Например, отправиться в поход по новому маршруту, так что где каждый шаг – это вызов. И либо можно принять участие в каком-либо марафоне, либо триатлоне. Но главное, друзья, помните о безопасности и тщательно готовьтесь к любым испытаниям. Такой день не только про риск, но и про рост, преодоление страхов и открытие новых горизонтов. А для поднятия настроения, конечно же, на фоне самая сладкая радиоволна и хит Diamonds от Сэма Смита. Далее Пол Рассел. И Мот с треком «Намек на нас». В эфире Нелли Мята, и услышимся уже в следующем часу. И, кстати, да, не забываем про нашу традиционную игру, которая пройдет как раз-таки очень скоро с 13 до 14 часов.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: В Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: В Беларуси на трассе Р-99 Барановичи-Волковыск пограничный Гродно введен контроль средней скорости из-за аварийности. За 5 лет на этой части дороги в ДТП погибли 2 человека и 3 получили травмы. Кроме того, там высокая вероятность выхода на проезжую часть диких животных.
0: Город.
1: Таксист из Бобруйска спас пенсионерку от аферистов. Он вез женщину в Минск и заметил ее обеспокоенный вид и разговор по телефону. Она призналась, едет декларировать свои сбережения. Приехав, водитель увидел жилой дом, а не налоговую, и убедился в обмане. Благодаря его внимательности деньги удалось сохранить.
0: В мире.
1: В Китае построили самый длинный горизонтальный небоскреб на высоте 250 метров. 300-метровая конструкция из 7 секций собралась на земле, затем поднималась и стыковалась с помощью гидравлики. Вес одного только стального каркаса – 12 тысяч тонн, как у Эйфелевой башни.
0: Вот это да!
1: Миф о 10 тысячах шагах как главном показателе здоровья развеян. Новое исследование указывает на оптимальные 8,5 тысяч в день. Ученые отмечают, программы снижения веса традиционно рекомендуют увеличивать ежедневную активность и количество шагов, но убедительных доказательств их преимуществ для быстрого похудения нет.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 78%.

0: Вы на волне Zephyr FM, мы с вами по-прежнему ныли мяты. Давайте поговорим немного на пицце. Ведь это не просто еда, а настоящий символ уюта, дружеских встреч и гастрономического удовольствия, между прочим. Ведь пицца объединяет. За одним столом собираются друзья, коллеги, семьи. И это блюдо, которое поднимает настроение и делает любой день, ну, чуть вкуснее. Согласитесь, друзья. Да, пришло время для нашего традиционного розыгрыша, и наш сегодняшний приз – это аппетитная пицца Маргарита от суши-бара «Сушилка». Напомню, где этот бар находится, в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, где большой выбор не только итальянской, но и азиатской кухни. Как можно сделать этот заказ? Также можно предварительно сделать заказ, либо зайти в этот бар и уже на месте заказать любимое блюдо. А если нет возможности, то можно с офиса, с дома заказать еду на дом. Обязательно воспользуйтесь этим. А чтобы прямо сейчас выиграть пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», нужно внимательно слушать мой вопрос. А он будет связан с одной интересной также историей. В 2020 году в США стал активный бум автоматизированных, друзья, пиццерий и пиццематов. Ну, такой спрос на бесконтактную еду взлетел в это время. И начали выходить передовые стартапы, предлагающие горячую пиццу из робота. И вопрос, как вы думаете, сколько времени уходит на приготовление такой пиццы? Думайте только быстро и внимательно слушайте, а свой ответ, как всегда, отправляйте на короткий номер радио 9544. Даже дам несколько вариантов ответа. 15 минут, 10 минут, либо до 5 минут уходит на приготовление такой пиццы. Отправляйте свой ответ прямо сейчас, ведь в конце этого часа уже должен определиться победитель, ну, который и получит ту самую аппетитную пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка».
1: Сделано в Беларуси.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей-погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 029.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, мы продолжаем нашу традиционную игру, друзья. Ну, опять же таки, давайте продолжим разговор о пицце. Ведь она давно стала частью повседневной жизни. Ее заказывают и на вечеринки, и семейные ужины, и даже просто для быстрого перекуса. А, кстати, многие даже готовят домашнюю пиццу. Это вот всегда возможность проявить фантазию и собрать любимое сочетание ингредиентов. А сегодня есть возможность отдохнуть немного от готовки и попробовать пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, где большой выбор и итальянской, и азиатской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ, ну, либо заказать любимое блюдо на дом в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас испытать свою удачу, нужно внимательно послушать мой вопрос и быстро, конечно же, правильно ответить на него, отправив свой верный ответ в виде СМС на короткий номер радио 9544. В 2020 году в США начался активный бум автоматизированных пиццерий и пиццематов. Вот, спрос на бесконтактную еду взлетел в это время, и на рынок начали выходить передовые стартапы, предлагающие горячую пиццу из робота. И давайте угадайте, сколько времени уходит на приготовление такой пиццы? Таких автоматизированных пиццерий. Даже дам несколько вариантов ответов, чтобы вы быстрее смогли ответить, так как уже в конце этого часа определится победитель. Первый вариант – 15 минут, второй вариант – 10 минут и третий вариант – до 5 минут. Думайте только, друзья, быстрее, а еще быстрее отправляйте свой ответ на короткий номер радио 9544 и выиграйте пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка».
1: Сладкая штучка.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ! С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: 13:46, друзья, вы слушаете Зефир ФМ, и с вами по-прежнему Налимята. Да, уже пришло время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша, друзья. А сегодня приз пицца Маргарита от суши-бара Сушилка, где большой выбор итальянской и азиатской кухни. Также можно сделать как предварительный заказ, так и заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска, где бы вы не находились. А чтобы в прямом эфире выиграть пиццу Маргариту, нужно было внимательно слушать мой вопрос и даже давала несколько вариантов ответа. Нужно было выбрать правильный и быстрее всех отправить на короткий номер радио. То, что и многие и сделали. А вопрос сегодня звучал так и был связан, что в 2020 году был бум автоматизированных пиццерий и пиццематов. И вот был огромный спрос на бесконтактную еду. Вот. И что? Горячая пицца готовилась за очень короткое время. Просто нужно было угадать, за какое же время было, готовилась эта пицца. И давайте же узнаем правильный ответ и сегодняшнего счастливчика. А готовилась пицца из робота несколько, всего лишь минут. То есть до 5 минут всего лишь хватало, чтобы дождаться ту самую ароматную пиццу. И давайте же узнаем, кто же счастливчик, а это абонент, чьи цифры заканчиваются на 55,70. Мы вас поздравляем, и вы выиграли аппетитную пиццу Маргариту от суши-бара Сушилка, который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Обязательно с вами свяжемся и расскажем, где и как можно забрать свой приз. Ну, мы остальные остаемся на самой сладкой радиоволне, наслаждаемся хитами. Ведь впереди Юлианна Караулова, Михаил Шульте, даже Акмаль Жалагони и совместным хитом «Пожар». И послушаем также Леди Гага.
1: Радио без тормозов.

0: через эфир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: 24-26 мая в Минске пройдут Дни Казани. У Дворца спорта развернется фестиваль национальной культуры с кухней, мастер-классами, концертами артистов и коллективов из Татарстана, ремесленной ярмарки и бесплатными активностями для гостей. Изюминка мероприятия – розыгрыш поездки в Казань.
0: Город.
1: 26 мая в Бобруйске пройдет 20-я сессия Горсовета депутатов. Главная тема – выполнение директивы президента номер 1 по общественной безопасности и дисциплине. Начало регистрации в 9:30.
0: В мире.
1: На юге Ливана уничтожены древние оливковые рощи. Боевые действия нанесли серьезный урон аграрному сектору региона. Помимо оливковых деревьев, разорены фруктовые сады, сезонные посевы и животноводческие хозяйства. Власти рассчитывают как можно быстрее помочь фермерам вернуться к работе на своей земле.
0: Вот это да!
1: Гомельчанин нашел в своей квартире сладкий клад, произведенный на фабрике «Спартак» более 50 лет назад. В тайнике оказались шоколадки «Веселые ребята», конфеты «Золотой ключик». На обертке сохранились все сведения – производитель, состав, стандарты качества. Мужчина готов отдать их в музей, но не против попробовать, веря в советское качество.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской, 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 78%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

В мае, друзья, природа радует нас не только цветением садов, но и появлением майских жуков. В этом году белорусы отмечают настоящее нашествие этих насекомых. Жуки буквально заполонили дворы, парки и даже дороги. А в соцсетях пользователи делятся видео, где с одного дерева можно стряхнуть десятки жуков, а водители жалуются, да, что крупные насекомые с глухим стуком врезаются в лобовую. Стекла автомобилей, словно маленькие камни. Особенно много, кстати, майских жуков отмечается в Могилеве и Бресте, хотя и в других регионах их тоже хватает. А вот эксперты объясняют, что такие всплески численности – часть жизненного цикла жуков. Например, вот личинки несколько лет живут в почве, а весной одновременно выходит взрослое поколение. Создает такой эффект нашествия, как мы называем. А вот в теплые майские вечера жуки особенно активны, летят на свет, собираются у деревьев и могут даже повредить листву. Но есть и забавные моменты. Майский жук – это, как многие отмечают любители рыбалок, отличная наживка для той же самой рыбалки. А для детей повод залезть на дерево в поисках этих насекомых. Правда, врачи напоминают, с приходом майских жуков и созреванием черешни традиционно растет детский травматизм. Ведь любопытство часто приводит к падениям. Так что будьте внимательны и не забывайте, друзья, о безопасности. Ведь майские жуки – это не только символ весны, кстати, но и напоминание о том, как природа умеет удивлять. Пускай ваши мои друзья будут ярким, а встречи с жуками только приятными. Радио «Без калорий».

0: Середина часа на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята. И давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа близнецам. А рабочий настрой сегодня, 20 мая, усилится. Ну и хочется не просто вам говорить, а видеть результат. Вы становитесь собраннее, внимательнее к деталям. И день не подойдет для задач, требующих концентрации. Вот у раков настроение будет получше. После внутренних сомнений придет даже вдохновение. И захочется помечтать, построить планы, даже влюбиться в жизни заново. А львам фокус смещается внутрь. Ну, вместо подвигов вам захочется тишины и своего угла. Возможно, появится даже потребность побыть семьей или навести порядок дома. Девам сегодня общение будет ключом для всего. Много разговоров, сообщений, мелких дел, поездок. День подвижный и интеллектуальный, и вы быстро сориентируетесь в информации, найдете решение. Ну, да, возможно, важная будет у вас сегодня новость. А вот весам тема ценностей выходит на первый план сегодня. Вы начнете по-новому смотреть на свои ресурсы. Время, деньги и энергию. И захочется навести порядок и перестать тратить силы впустую. А упрямым овнам, ну, день будет спокоен, но внутри будет зреть решимость. Вы словно соберете себя по кусочкам после эмоциональных качелей последних дней. Появится ясность, что важно, даже немаловажно. Это хорошее время для стратегических решений и разговоров по-взрослому. Без драм, без спешки, только четкий вектор. А вот к вечеру почувствуйте приятную уверенность и снова будете держать курс в правильном направлении. Ну, верить гороскопу или нет, как всегда говорю. Это, конечно, дело каждого. Но слушать самую сладкую радиоволну обязательно. И наслаждаемся хитами.
1: Сделано в Беларуси.

0: 14.50 на Zephyr FM. Ну что ж, что же выяснили ученые? Я тут прочла очень интересную новость, что нехватка объятий и простого физического контакта разрушает организм аж на клеточном уровне. Представляете себе? Да, нейробиологи доказали, что дефициты вот прикосновений наносят большой вред не только нервной системе, но и здоровью в целом. Оказывается, без обнимашек мы становимся уязвимее к стрессу, а иммунитет слабее. Так что, друзья, не забывайте обнимать близких. Это не только же приятно, но и полезно для здоровья, как доказали ученые. А с вами была Налимята, и мое эфирное время уже подошло к своему завершению. Но услышимся уже завтра с 11 утра на Zephyr FM. И, конечно же, без музыки я вас не оставлю. Подготовила и Зивер, также будет и Сия. Так что оставайтесь на самой сладкой радиоволне и наслаждаемся музыкальным перерывом.
1: Включайся! Zephyr
2: FM. Все мы изначально.

Всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Министр МВД встретился с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов. Иван Кубраков выразил признательность за внимание к развитию межгосударственных отношений. Белорусское милицейское ведомство готово содействовать в обучении кадров для силовых структур ОАЭ.
0: Город.
1: Единый день информирования пройдет в Бобруйске 21 мая. Члены информационно-пропагандистских групп посетят трудовые коллективы города, где обсудят тренды и новые направления развития туризма в Беларуси.
0: В мире.
1: Перепись медведей проведут в Японии. С начала июня в лесах 7 префектур установят около 800 автоматических камер, чтобы понять, сколько косолапых бродит по округе и почему они так осмелели. В 2025 году медведей замечали в опасной близости от людей почти 58 тысяч раз.
0: Вот это да!
1: Искусственный интеллект опасен для психики, вызывает зависимость и угрожает людям с неустойчивым эмоциональным состоянием. Эмпатическое взаимодействие с нейросетью влияет на организм. Алгоритм, стремясь угодить, может предлагать дестабилизирующую информацию. Специалисты советуют воспринимать ИИ лишь как инструмент и развивать критическое мышление.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания Купаленко». Телефон 802-25-72-12-78. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 78%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Зет Зефир. Радио
1: Зефир. День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы как прежде вдвоем стоим. Снег ложится к ногам твоим и медленно тает, помнишь?

0: Бобруйске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
1: В стране.
2: По 5 июня в стране проходит республиканская акция «Беларусь против табака». Ее цель – профилактика заболеваний, связанных с потреблением табачной и никотиносодержащей продукции, повышение информированности населения о вреде курения и формирование здорового образа жизни.
1: Регион.
2: Первый областной медиафорум «Голос поколения. Новый контент» собрал сотни участников и гостей. Мероприятие прошло в Могилеве с участием почетных гостей – председателя Могилевского облисполкома, министра информации и заместителя министра образования. Гости уделили внимание каждой интерактивной локации, где ознакомились с проектами юных блогеров, задали вопросы о методах создания контента и продвижении молодежных инициатив.
1: В мире.
2: Около 20 человек погибли в результате непогоды в Китае. Сильные ливни, которые идут там несколько дней, вызвали масштабные наводнения. Из-за стихии во многих провинциях закрыты школы, прекращена работа предприятий, нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение. Возникли серьезные проблемы с подачей электричества и связью.
1: Вот это да!
2: Клинические исследования подтвердили пользу арбуза для кровеносной системы. Эта ягода помогает сосудам работать отлично даже на фоне высокого сахара. А благодаря мощным антиоксидантам зеленый полосатик укрепляет сердце и служит отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
2: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. Кафе «Купаленко» приглашает. Комплексные обеды, свежая выпечка, кофе. Организация торжеств и других мероприятий. Зал до 100 человек. Телефон плюс 375 44 751 64 89. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск-Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 78%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекции проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Сделано в Беларуси.

0: По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 73 копейки, евро 3,16, за 100 российских дают 3,86 белорусских. В Беларуси впервые за год изменили ставку рефинансирования. С 1 июня она будет 9,25% годовых. Настолько же на 50 базисных пунктов уменьшится ставка по кредиту «Овернайт». Она достигнет 10,75%. Решение объясняют замедлением инфляции. В апреле годовой рост цен снизился до 5,4%. На Белджи построят цех штамповки на 5000 квадратов. Рядом возведут склад готовых изделий, откуда детали будут подаваться на конвейер. Проект должен повысить уровень локализации легковых машин в Беларуси. Его запуск намечен на 2027 год. Кроме того, компания начинает работы по расширению цеха сварки. США планируют ввести ежегодный налог на электромобили. В стране разработали законопроект, согласно которому электрички могут облагаться ежегодным регистрационным сбором в $130. Такая мера связана с ростом стоимости бензина. По курсу Нацбанка напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 73 копейки, евро 3,16, за 100 российских дают 3,86 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 3 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $108.66 за баррель.
1: Новости компаний и корпораций на Zephyr FM.
0: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской, 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания Купаленко». Телефон 802-25-72-12-78. Бизнес-новости на Zephyr FM. Будьте в курсе.
1: Погода.
0: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода с кратковременными осадками. Ветер восточный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 14. В дневные часы термометр покажет до 26 градусов тепла. Влажность 83%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM. Каждый час.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
5: Сделано в Беларуси.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: О, я знаю, это муха. О, это петух. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Обучите детей правильным действиям во время пожара.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. +375 29 783 04 85. +375 225 410 029.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложению штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: граждан. В ходе встречи горожане получили консультации и разъяснения по интересующим их вопросам. Подробности на Бобр Лайф. 26 мая в Бобруйске пройдет 20-я сессия Горсовета депутатов. Главная тема – выполнение директивы президента номер 1 по общественной безопасности и дисциплине. Начало регистрации в 9:30. 23 мая пройдет городской праздник «Последний звонок». Мероприятие развернется на площадках Победы и Ленина с 11 до 14.00. Одним из самых зрелищных моментов дня станет торжественное шествие выпускников. Таксист из Бобруйска спас пенсионерку от аферистов. По дороге в Минск он заметил ее обеспокоенный вид и разговор по телефону. Она призналась, едет декларировать свои сбережения. Благодаря его внимательности деньги удалось сохранить. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода с кратковременными осадками. Ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет до 23 градусов тепла. Влажность 83%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
4: Сделано в Беларуси.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: К 2030-му количество зарядных станций «Маланка» в Беларуси может превысить 10 тысяч. Еще 10 лет назад по дорогам ездили примерно 100 электрокаров, а сейчас зарегистрировано 54 тысячи, из которых 22 в Минске. Предполагается, через 4 года количество электромобилей увеличится до 300 тысяч. В сеть «Беларуснефти» входят уже 975 АЗС. Свыше 400 таких объектов эксплуатируют организации-партнеры. До конца 26-го госоператор планирует дополнительно установить более 450 заправок различной мощности.
1: Про машины для людей.
2: Solers показал VIP-версию своего минивэна SP7. 4 места и огромный экран. Это люксовый бизнес-вэн. Флагманская модификация отличается только двумя капитанскими креслами и 43-дюймовым дисплеем. Автомобиль оснащен светодиодной оптикой, бесключевым доступом, трехзонным климат-контролем, подогревом руля и лобового стекла, камерами кругового обзора, парктрониками и 18-дюймовыми дисками. Под капотом установлен 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 237 лошадиных сил, работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом.
1: Дай газу!
2: Немецкое тюнинговое ателье IBT Sportsline, которое много лет занималось переделкой автомобилей Audi и Volkswagen, теперь переключилось и на мотоциклы. Первым проектом стал байк MV Augusta Brutal 1000. Выпустят всего 130 таких экземпляров по одному в честь каждого года существования фирмы. Оснащен двухколесным литровым рядным четырехцилиндровым мотором, который был модернизирован за счет новых распредвалов, переработанной системы управления двигателем, улучшенного управления дроссельной заслонкой и более короткого передаточного числа главной передачи. Мощность осталась такой же, как и у стандартного варианта – 201 лошадиная сила и 116 ньютон-метра крутящего момента. В Италии специальная версия будет стоить от 47 тысяч долларов, что на 15 тысяч дороже стандартной комплектации.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
4: Сделано в Беларуси.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Вечерний зефір. В Бобруйске 19 часов.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Вечерний зефир.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему

0: Вечерний зефир.
1: Свяжем руки нитками, у меня на сердце раны, у тебя душа болит.

0: Вечерний зефир.
1: Когда ты рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: 94.5 FM.
1: В Бобруйске полночь.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: В Бобруйске час ночи.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не

0: сладкая штучка.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпадем.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.